Новинки эфира на центре. Фанкермен и сама Keep Up. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Мексе. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

side to side. Новинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного.

продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobakacenterfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Vage Scout, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре «Белорусский трек».
1: Blackbird Alliance, Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и CRS Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Центр FM. Твой ритм.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

Русские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности по

0: погода. На центрі.
1: Понедельник. В некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. RG, Eilat и Adam Beyer. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Sonic DJ с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

мотивация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма центра.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Центр FM. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин. Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. Отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centerfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Белорусский трек.

0: страсти. Женская редакция.
1: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщины во время Великой Отечественной войны стал одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия Док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во время войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Около 50% исследователей в НАН Беларуси – женщины. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник во время первого форума женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании». По многим направлениям можно уже смело сказать, что у белорусской науки женское лицо. Это гуманитарные направления. С каждым годом растет количество женщин и в всех направлениях, которые считались мужскими, то есть физико-математическом, физико-техническом. Там уже около 30% исследователей – женщины. В стране созданы все условия, чтобы белорусские могли свой огромный потенциал в полной мере реализовать в любой сфере, будь то наука, медицина, образование или машиностроение, подчеркнул Владимир Караник. Накануне прошла смена экспозиции благотворительного проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело». В торговом центре столицы специально для выставки была подготовлена серия картин в технике объемной 3D-аппликации под названием «Цветочный рай». Женская редакция.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центре первого.
2: Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости в начале недели прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. В должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным уполномоченным послом Беларуси в Сирии по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвтурчермет» назначен Сергей Гунько. Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на развитие национальной государственной телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ призван улучшить функции и производственные возможности ведущего государственного медиахолдинга страны. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы компании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента, а также развития новых медийных форматов. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В качестве примера успешной промышленной кооперации последних лет глава государства привел именно авиационную отрасль. Он напомнил, что в Ульяновске находится завод «Авиастар», одно из крупнейших авиастроительных предприятий России. Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. В четверг Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Казахстана заявил, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Если Казахстан зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, то Беларусь с удовольствием будет работать в этом направлении. Притом отношения между странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились, заявил президент. В пятницу Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций и участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Во время встречи он призвал страны ЕАЭС держаться друг друга и не потерять то, что наработано годами для укрепления связей. В пример привел союзное государство. Успехов в промышленности и других сферах удалось достичь благодаря тому, что республика сохранила компетенции и опыт еще с советских времен. По такому принципу глава государства предложил действовать и дальше, а также защищать общий евразийский рынок. Александр Лукашенко заверил страны Союза в поддержке по всем вопросам. В приоритете всегда будет взаимный интерес. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
1: В центре.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. Отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Студии Центр ФМ, я Полина Говоровская, а сегодня уже 5 октября, конечно же, этот день не лишен праздников, и в первую очередь сообщаю, сегодня Всемирный день учителя. Ну, конечно, Беларусь свой праздник. День учителя отмечает отдельно, в первое воскресенье октября, вот уже поздравили преподавателей, но у педагогов получается все равно два праздника, так что учителей этот понедельник определенно интереснее остальных. Еще сегодня Международный день врача, и, конечно, представителям этой профессии огромное спасибо за труд. Всемирный день архитектуры. Но есть неофициальный праздник, объединяющий всех нас, касающийся каждого, вообще независимо от профессии, пола, возраста и места проживания. День «Сделайте что-нибудь приятное». Ну, источники не указывают, кому именно, так что здесь уже личное дело. О себе любимом тоже забывать не стоит. Но если ты сейчас все это слышишь, о своем настроении позаботился, и приятности в виде энергично заряженных треков тебе гарантированы. А впереди уже «Медуза» и «Кевин Дебрайс», а также «Кэшмир» и «Дэвид Гетта». Заряжаемся вместе в ритме Центра ФМ.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн.

0: ставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видео.бел.

0: стране уже 8.17. На 6 баллов затруднено движение на столичных дорогах. Сложно двигаться уже по проспекту Дзержинского от МКАД до Любимого. 15 минут время проезда. По Максима Горецкого от Мазурова до Шаранговича 12 минут. По Гамарника от Мирошниченко до Логойского тракта 10 минут. Столько же двигаться будешь по Притыцкого от Тимошенко до Данилы Сердича. В эти минуты затруднено движение и по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, а также по Тростенецкой от Велосипедного переулка до Аранской улицы и скопление автомобилей по проспекту Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. Приятного пути!
1: Далее. Будущий хит.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр.

0: Релизы недели.
1: И по понедельникам обычно мы делаем обзор новинок. Кто что выпустил. В минувшую пятницу немало релизов состоялось и в мире электронной танцевальной музыки. О нескольких расскажу прямо сейчас. Вот Мартин Гаррикс, например, выпустил сингл «This Dream of You». Диджей сначала представил этот трек с оркестровым вступлением и впервые представил на Tomorrowland. Это один из самых личных треков для Гаррикса. Ну, во-первых, здесь снова звучит вокал самого диджея. Он годами занимался продюсированием, а тут шагнул на новую для себя территорию, покинув зону комфорта, встал у микрофона и начал петь. То, что начиналось как эксперимент, вылилось в чистое творчество. Мартин даже поделился видео, где он поет под гитару, и поначалу жутко, конечно, стеснялся все это показывать. Ну а теперь свои вокальные пробы сопровождает развернутыми рассказами, как это создавалось, как записывалось. Новый трек посвящен неопределенности, надежде и тому, как важно держаться за что-то ценное, когда будущее кажется неясным. Ну, давай познакомимся с вокальными способностями диджея Мартина Гаррикса.
0: Релизы недели.

0: Релизы недели.
1: И это был Мартин Гаррикс. Когда-то его поднатаскал в плане продакшена Тиесто. Ну а прямо сейчас мы и с новой работой Тиесто познакомимся. Он объединился с Cleopard 2000 и Chain для создания трека Hard to be Around. Тот, кто не пропускает радиошоу Тиесто Призматик, выходящее по средам на Центр ФМ, наверняка слышал новинку. Это было еще в июльском эпизоде. Ну а далее трек был испробован в фестивальных сетах. И вот в начале октября мы получили официальный релиз. Давай слушать.

Центре продолжают Back Raiders, Shooting Stars. Кстати, о звездах. Ждут нас дракониды, ежегодный метеорный поток, который виден с 6 по 10 октября. Так что, если ты любитель вот таких небесных мероприятий, то смотри в небо и будешь наблюдать красоту. Но у нас звезды электронно-танцевальной сцены. Здесь Армин Ван Бюрен и Silver Panda в ближайшие минуты. D.O.D. и Хэлли Мэй обещают быть. И Dub Vision здесь. А прямо сейчас поделимся новостями.

этой неделе, 7 и 8 октября, в Минске пройдет контртеррористический форум. Для участия приглашены делегации 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. Делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз, поделятся национальным опытом противодействия современным вызовам в сфере безопасности. В Минске планируют построить 53-этажный небоскреб. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский. По его словам, речь идет о монолитно-каркасном здании. Точные сроки начала строительства пока не называются. Параллельно в Беларуси ведут работу над панельными домами высотой от 25 этажей. Как отметил министр, такие высотки могут появиться уже в ближайшие 2 года. Таким образом, страна может выйти на новый уровень высотного строительства. Столичная ГАИ усилит контроль за уязвимыми участниками движения. С сегодняшнего дня и по четверг инспекторы проведут масштабную информационную работу с населением. Основной упор будет сделан на соблюдении правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. В вечернее время сотрудники ГАИ с другими службами и милиции общественной безопасности будут дежурить на аварийно-опасных участках дорог и вблизи пешеходных переходов, где существует высокая вероятность ДТП. Белорусам стало дороже подавать документы на визы в Венгрию и Испанию. Консульский сбор не менялся, выросли платежи визовым центрам. Так, с этого месяца сервисный сбор при подаче на визу в Венгрию составляет 22 евро вместо 18. Для Испании нужно заплатить 58 рублей сервисного и 95 рублей логистического сбора. Всего 153 рубля без учета консульского сбора и доп. Услуг. И в завершении, в белорусских реках можно встретить медуз. Их впервые обнаружили с помощью анализа ДНК в 2018 году. Увидеть невооруженным глазом их проблематично. Они достигают диаметра всего 25 миллиметров. За 8 лет медузы успели освоить Припять, Пину, Днепр, Березину, Неман и Западную Двину. Причиной распространения медуз исследователи называют потепление воды. Оптимальная температура для их появления составляет 28 градусов. В целом, этот вид характеризует как безопасный для человека, но сообщается о возможных кожных реакциях после контакта с белорусскими медузами. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: Попкорн Ньюс.
1: Спешу поделиться очередным открытием. Ученые обнаружили еще один физиологический эффект общения с близкими людьми. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном научном издании, так что все серьезно, прием пищи в компании положительно влияет на здоровье.
2: Обоснуй.
1: Рассказываю, в эксперименте участвовало около сотни человек. Они съедали чуть больше 100 граммов белого пшеничного хлеба, после чего исследователи отслеживали реакцию организма. Но в одном случае участники ели в одиночестве, а в другом – вместе с близким человеком. Оказалось, что в компании уровень глюкозы после еды повышался меньше, а затем быстрее возвращался к норме. Авторы называют это примером так называемой социальной физиологии, то есть это яркий пример того, как социальные связи влияют на работу нашего организма. Регуляция уровня сахара зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим. То есть, по логике, когда я приезжаю к своей любимой мамулечке в гости, то с чистой совестью...
3: Хочу халву, ем, хочу пряники.
1: Ну, исследователи провели и другие эксперименты, чтобы проверить влияние присутствия близкого человека на физиологические реакции. И вот, например, когда рядом с нами любимый человек, то организму проще справляться с холодом. В присутствии партнера терморегуляция проходит эффективнее. Ученые предполагают, что человеческий организм в большей степени зависит от социальных связей, чем принято считать. Даже простое присутствие близкого человека рядом может влиять на работу всех наших вот этих физиологических систем, причем не обязательно держаться за руки или даже разговаривать друг с другом. Но главное из всего этого исследования – это же научное подтверждение той самой завирусившейся фразы из фильма «Дьявол носит Прада». Девочки, мы все прекрасно помним.
4: Когда ешь с подругой, калории не усваиваются.
0: Попкорн Ньюс.
5: Центр.

сегодня просто шикарный понедельник, прям такой заряженный с энергией, проходит под знаком медведя. И вот этот медведь, он не суетится, ходит в развалочку, копит силу, но если уж пошел, то его не остановить. Поэтому сегодня, если за что-то взялся, за какое-то

считай сразу, возможно, среди них найдется то самое зернышко, которое в будущем прорастет и принесет свои плоды. Все начинания этого дня обречены на успех. Хорошее время для повышения активности на работе. Для общения подходит, поэтому можно попросить совета у коллег, обратиться к начальству, найти каких-то деловых партнеров и даже инвесторов. На планерке можно свою идею первым высказывать, не дожидаясь, пока кто-то другой это все произнесет. Отличная пора еще и для перемены места работы. Луна у нас в знаке Льва, а

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Ну а погода в Беларуси уже все больше похожа на октябрьскую, да пора бы. В Гомеле плюс 19, в Бресте 18 тепла, в Гродно и Могилеве 16, в Витебске 15. В этих городах осадков не прогнозируется. В Минске сегодня 13-15 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но во второй половине дня возможен небольшой дождь.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: бегом на сайт centrfm.by и обязательно подпишись на наш телеграм-канал Центра, потому что ежедневно мы и анонсируем все, что выходит в нашем эфире. Ну а теперь немножко о музыкальных перспективах этого часа. SkyTech прямо по курсу. Встречай Group Love. И на месте Subfocus. Продолжаем наш бодрый понедельник.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр FM. Релизы недели.

вот прямо сейчас послушаем свежую работу от Дэвида Гетты. Он представил совместку «Марио», поработал вместе с продюсером «Just». Этот сингл следует за недавней серией громких релизов Гетты, включая «You and I».

Или трек Twice as Nice. А что еще можно ожидать от двух ярких представителей хаус-музыки? Ну, конечно же, здесь есть фортепианные проигрыши и энергичный вокал. Особенно внушает доверие участие такого имени, как Арманд Ван Хелден, продюсера с многолетней историей. А, однако сингл войдет все-таки в дебютный альбом D.O.D. Релиза ждать осталось всего лишь недельку. Давай оценим и эту новинку.

в эфире Центр ФМ Сонет с диджейс. Не ошибусь, если скажу, что это семейный подряд, потому что супружеская пара скрывается за этим названием проекта. И, кстати, наш белорусский электронный проект, который регулярно поставляет в эфир классные свежие треки, вдохновение. Еще раз пожелаем этой семье. Ну а если кто-то до сих пор мечтает попасть в ротацию Центр ФМ, пишет классные танцевальные треки, но не знает, как с нами связаться, пожалуйста, на сайте centrfm.by полная инструкция, куда писать, как оформлять свой музыкальный материал, как резюме правильно составить, чтобы мы заметили, увидели и впоследствии уже представляли автора и музыкальный материал в эфире. Ну и, конечно, можем еще и миксы поставить диджейские. Мало ли, есть и такое. Пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы. Наши двери, как говорится, открыты, особенно белорусским творцам. Ну и шагаем дальше. Джоэл Кори, Ано Болейн со свежим треком впереди. Здесь Гринвейл в этой Медуза. Чувствами поделится Фрэнки Ризардо. Новостями поделимся уже мы прямо сейчас.

До конца года Александр Лукашенко проведет контрольный срез развития туризма. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, это будет большой разговор по теме туризма. Он подчеркнул, что развитию туризма отведено особое место в программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Среди задач вдвое увеличить долю отрасли в ВВП. Власти рассчитывают, что туризм станет одним из значимых источников бюджетных доходов и будет способствовать созданию новых рабочих мест, особенно в регионах. В Беларуси создают открытый государственный реестр систем питьевого водоснабжения и водоотведения. В нем будут собраны данные о системах по всей стране, объемах и качестве воды, составе сточных вод. Жители смогут проверить качество питьевой воды и узнать поставщика услуг по конкретному адресу. Реестр будет бесплатным для физлиц, юрлиц и организаций сферы водоснабжения. Данные предоставят госорганы и местные власти, их проверят на актуальность. В 2028-2029 году планируется запустить скоростной поезд из национального аэропорта до станции Минск-Пассажирский, сообщили власти города. Составы пройдут через Городище и индустриальный парк Великий Камень. Протяженность ветки будет 41 километр. Время в пути составит около 30 минут. Железнодорожную линию подведут прямо к аэропорту, чтобы пассажирам с багажом не приходилось идти далеко. Строительство сейчас идет в 4 этапа. Основные работы ведутся на участке колодище Городище. В Минприроды объяснили, почему каштаны в Минске выглядят нездоровыми. Главная причина – каштановая минирующая моль. Бороться с вредителем сложно из-за ограничений на химическую обработку в жилых районах возле школ, детских садов. Кроме того, препараты необходимо применять в короткий период жизненного цикла моли, который зависит от погоды. Несмотря на сложности, Минск-Зеленстрой продолжает ухаживать за каштанами и бороться с вредителями. И в завершении, белорусы стали пить меньше водки и больше слабоалкогольных напитков. С 2020 по 2025 годы потребление чистого алкоголя в стране уменьшилось почти на 7,6%. Если в 2020 году в пересчете абсолютный алкоголь средний белорус выпивал около 12 литров спиртного, то в 2025 этот показатель снизился до 11 литров. При этом белорусы стали меньше пить водки, вина и пива и больше ликеров, игристых вин и слабого алкоголя. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM.

0: Ньюсмейкеры.
1: Немножко новостей из мира шоу-бизнеса. Представители кей-поп-музыки продолжают бойкотировать премию Грэмми. Сообщается, что Stray Kids присоединились к бойкоту. В новом сообщении их лейбла говорится, что группа не подавала заявку на Грэмми 2027. Причина, почему Stray Kids отказались от участия в премии, не сообщается, но фанаты уверены, что все дело в новой азиатской категории. Дело в том, что с 2027-го на Грэмми появится номинация «Лучшее азиатское поп-исполнение». И это, естественно, возмутило поклонников кей-поп, в частности, другую известнейшую во всем мире группу BTS. Они

потому что вот у BTS вернулись с новым альбомом, который успешно выступил в чартах, собрал хорошие отзывы критиков. В группе прочили пачку номинаций на Грэмми. Некоторые фанаты уверены, что азиатскую категорию ввели, чтобы наградить BTS в специальной номинации и проигнорировать в основных. Группу выдвигали на Грэмми 5 раз, но выиграть им так и не удалось. Но если BTS хотя бы номинировали, то Stray Kids ни разу не попадали в список кандидатов. И их претензия вполне оправдана и понятна. Но на самом деле премии Грэмми не очень любят чужаков, вот артистов из не англоязычных стран. Самый яркий пример — шведская группа ABBA, которая получила первую номинацию только в 2021 году. Ну, правда, не обделили пуэрториканца Bad Bunny. В 2026-м его пластинка взяла награду в категории «Альбом года». Посмотрим, что будет уже на этой премии. Номинанты будут объявлены 16 ноября. Вообще, организаторы Грэмми обещали разобраться с этой азиатской категорией. Но, судя по всему, в этом году пока обновлений не ожидается.

треком «Shine», а я могу сказать, что наша страна полна светлых, добрых людей, которые в короткие сроки способны сплотиться, объединиться и сделать доброе дело. Вот яркий тому пример – история, которая случилась с приютом для собак в Бобруйске. Приют был под угрозой выселения, но жители не остались в стороне, когда в соцсетях стали рассказывать эту историю. Конфликт произошел у собственника участка и зоозащитной организации. Нужна была конкретная большая сумма денег, чтобы оплатить, и чтобы 160 собак не остались без крыши над головой. Люди услышали. Люди скинулись, собрали эту сумму, даже, по-моему, больше, чем нужно. А затем еще

0: Вот побольше бы таких историй. Мы, белорусы, конечно, в этом плане молодцы.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: 19 тепла сегодня ожидается в Гомеле, в Бресте 18 градусов, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Витебске 15. И осадков в этих городах не обещают. В Минске сегодня 13-15, со знаком плюс, облачно, с прояснениями, но во второй половине дня возможен небольшой дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший

праздник не просто день, а день «Сделайте что-нибудь приятное». Именно так называется неофициальный праздник, но вообще он без правил, без обязательной программы. Достаточно сделать одно маленькое хорошее дело для кого-то, а может быть даже и для себя, и в этом ничего ужасного нет. Вообще вот такое глубокое убеждение, что думать о себе – это эгоизм. Мол, сначала другие, а потом ты. И если ты ставишь себя на первое место, значит тебе

0: кофе заварить коллеге, конфеткой поделиться. Уже хорошо. Ну а мы продолжаем делиться классной современной электронно-танцевальной музыкой. И на старте Оливер Хелденс. А также Энима. И West End очень скоро. Продолжаем прокачивать твой день лучшей музыкой.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Алиса, включи центр FM. Новинки эфира на центре. IOA Just Music. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр FM.

как везде и всегда оставаться на волне Центр ФМ и слушать лучшую электронно-танцевальную музыку, советую запомнить наш сайт centrfm.by, где ведется круглосуточная трансляция эфира. Слушай нас через мобильное приложение Radio Player By и в умных колонках. Конечно, достаточно сказать, Алиса, включи Центр ФМ. Ну а далее с нами Адам Бэйр и диджей Чоп. Армин Ван Бюрен и Саша на месте. Готовы Горгон Сити? И с радостью поделимся свежими новостями.

Беларусь и Россия планируют развивать сотрудничество в ювелирной сфере. В первую очередь речь идет о работе над алмазным кластером в Якутии. Белорусских специалистов могут пригласить в проект. Среди прочего, страны договариваются о совместной подготовке кадров огранщиков. Кстати, в Беларуси этих специалистов довольно много. Единый имущественный налог белорусам нужно оплатить до 16 ноября. Если дотянуть с оплатой до января, то к пене и принудительному взысканию добавится еще штраф 15% от суммы долга. Сегодня стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Работники МЧС и юные спасатели будут помогать одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны. Участники акции помогут по хозяйству и напомнят о правилах пожарной безопасности. Для школьников организуют встречи, где расскажут о профессии спасателя пожарного. В этом году акция посвящена 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, и продлится она до 16 октября. А в ГАИ дали рекомендации по вождению при неустойчивой осенней погоде. Важно выбирать безопасную скорость, учитывая видимость и состояние проезжей части. При осадках и в тумане включать ближний свет фар. Увеличивать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Во время движения запрещено отвлекаться от управления. Все находящиеся в автомобиле обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. И в завершение, в Белстате рассказали, сколько белорусов работают на дому. Оказывается, что на надомную занятость приходится 1,4% всех занятых в стране работников. При этом 75% из тех, кто трудится дома, это женщины. Как правило, на дому трудятся педагогические работники, бухгалтеры, специалисты в области рекламы, переводчики, психологи, художники, парикмахеры, пекари и швеи. Их средний возраст составляет 40 лет. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: движении. На центре. На
1: центре. О спорте просто с Олегом Шебека. Виталий Пинчук в скором времени может дебютировать в Национальной хоккейной лиге. Белорусский нападающий вызван из фарм-клуба Нэшвилла в основную команду. ВХЛ экс-игрок «Динамо» провел всего один матч. Ближайшую игру хищники проведут в ночь на 7 октября против Торонто. Ждем успешного дебюта белорусского хоккеиста. А вот бывшая команда Пинчука, минская «Динамо», сегодня проведет поединок чемпионата КХЛ. Минчане дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 19:30. Пойти на футбол и перед матчем покататься на американских горках. Такая возможность будет у болельщиков швейцарского Сьона. Клуб представил проект нового стадиона. Он рассчитан на 21 тысячу зрителей. Внутри предусмотрены раздвижная крыша, отель на 80 номеров, рестораны и развлекательные зоны. Но главной особенностью станет аттракцион, который планируют проложить вокруг фасада арены. Кататься на американских горках можно будет и в дни без матчей, говорится на официальном сайте проекта, кстати, стоимостью почти полмиллиарда. Евро. Любительский клуб из Ирландии Palmer's Town Celtic стал популярен благодаря милому посту в соцсетях. Сегодня нас посетил один человек. Спасибо вам, болельщик из другого города. Ваша поддержка не останется незамеченной, говорится в заявлении. Эта история растрогала сердца нейтральных болельщиков, и они пообещали посетить следующую игру команды. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На центре. Новинки эфира. На центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Хос Юая.

собака@центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Hold Me.

соцсетях. И делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: прилетели. Возможно, коты и кошки незаметно влияют на благополучие нации. Ну, такое прям громкое заявление. Ученые описали неожиданные взаимосвязи в своем свежем исследовании. Значит, команда проанализировала статистику 93 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. И результаты обнадежат кошатников, потому что, по данным, чем больше в стране кошек, тем выше индекс счастья. В лидеры выбились Финляндия, Дания и Швеция, но в Беларуси тоже немало мурок и барсиков, мы-то знаем. Ни на процент не сомневаюсь, что этой новости поставит лайк диджей, чей трек у нас далее в эфире, потому что он активно донатит в благотворительные организации для поддержки приютов у себя в Канаде. У него дома живет несколько котиков, которых он лично спас и забрал. А вот таким котолюбом оказался Дэдмаус и его работа прямо по курсу.
1: Реклама.

0: Гомеле 19, тепла, в Бресте 18, в Гродно и Могилеве 16, со знаком плюс, в Витебске плюс 15. В этих городах осадков не прогнозируется. В Минске сегодня 13-15, облачно с прояснениями, но во второй половине дня возможен небольшой дождь.
1: Погода.

11.09 в стране, на горизонте уже вот где-то там виднеется полдень. Вот я заметила, что по понедельникам рабочее время протекает гораздо быстрее. Кстати, о скорости. Вот я бы понедельник вполне могла бы назвать Шумахером. И не удивляйтесь, потому что слово «Шумахер» внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова. Теперь имя легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера официально стало в России использоваться как синоним гонщика и лихача. Поэтому не удивляемся. Ну и мы, подобно Шумахеру, мчим навстречу классной музыке, а она у нас уже выстроена в плейлисте. Blackbird Alliance впереди. Кстати, наш белорусский проект. It's Everything далее.

0: бодрый понедельник продолжается.
1: Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Розіо і Антоніо Костріцькі «Байла Лемто». Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM.

центре продолжает Стив Аоки. Конечно, интересная личность, потому что Стив пробует себя в различных областях и везде добивается феноменального успеха. Он дизайнер, успешный бизнесмен, выпускающий свою линию одежды и обуви. Одновременно с этим Аоки – диджей и музыкант с многомиллионной армией поклонников по всему миру. А еще он владелец сети пиццерий с таким говорящим названием «Пиццаоки», где готовится блюдо по семейным рецептам и даже по секретному рецепту его мамы. Но связь диджея с кухней, как мне кажется, не случайна, потому что Стив Аоки сын миллионера, ресторатора, основателя ресторанной сети. Мне кажется, это все как-то по наследству ему передалось. Ну а на нашей музыкальной кухне приготовились новые треки «Hear Me Now», «Свежачок» от Cascade, «Bully» и «Максим». Дюк Дюмон очень скоро заглянет. Чуть раньше Гордо. И все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.

Александр Лукашенко в эти минуты проводит встречу с председателем российского банка ПСБ Петром Фродковым. Глава государства во время беседы заявил, цитата, «Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком». Сегодня в Минск-арене пройдет матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск» «Торпедо Нижний Новгород». Игра начнется в 19:30. В этой связи с 17 часов в городе ожидается увеличение транспортных потоков по проспекту Победителей, улице Нарочанской и улице Тимирязева. На улице Тимирязева, на участке от улицы Радужной до улицы Нарочанской, будут предусмотрены места для остановки и стоянки транспортных средств. ГАИ рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута. В Беларуси вступили в силу новые требования к контролю в общественном транспорте. Теперь проверку проездных документов специалисты обязаны фиксировать на видеорегистратор, причем съемка должна вестись непрерывно на протяжении всего рейда. При этом пассажиров предупреждать об этом нужно заранее. Доступ к архивам получит строго ограниченный круг лиц, а для хранения самих видеозаписей установлен фиксированный период. Республиканский конкурс чтецов пройдет с 5 октября по 21 ноября. К участию приглашаются представители учреждений образования и культуры, а также государственных и частных театральных школ и проектов в возрасте от 11 до 25 лет. Произведения для чтения должны быть связаны с темами года белорусской женщины, исторической памяти или любви к родине. Отборочный тур состоится дистанционно с 26 по 30 октября. И в завершении в Минобразовании рассказали, какой университет признан самым экологичным в Беларуси. Согласно глобальному рейтингу, самым зеленым в нашей стране признан Полоцкий государственный университет. Он занял 644 место в мире. Всего в топ-1000 экологического рейтинга вошли 6 белорусских учреждений высшего образования. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Диджеи выбирают Беларусь.

0: для водителей в Польше начали с помощью дронов отлавливать тех, кто предупреждает встречку о том, что впереди пост ДПС. Ну а мы знаем, как это происходит. Водители перемигиваются с помощью фар. Патруль одного польского города запустил в небо полицейский квадрокоптер и фиксировал всех доброжелателей. Сразу после этого тех, кто поморгал, поджидал еще один пост ДПС, где каждый получил штраф. Я, конечно, не берусь разбираться, но, как сообщают источники, у нас в Беларуси, по-моему, это не настолько считается правонарушением. Тем более, что, с другой стороны, это же такой профилактический эффект. Ну, поморгал водитель встречному автомобилю. Ну, как бы намекнул, что там впереди стоит пост. Тот снизил скорость. Ну и, соответственно, все, уже безопасность на дороге. То есть профилактика такая неплохая. Ну, мы не будем, конечно же, судить, плохо или хорошо поступают в Польше, какое нам до них дело, но факт остается фактом. Вот таким образом ловят водителей. Ну, а я... Что я могу? Я могу поморгать тебе в качестве предупреждения о том, что впереди и дальше череда классной танцевальной музыки, под которую даже и сидеть сложновато, потому что так и будет тянуть, размять засидевшиеся части тела. А почему бы и нет? Производственная гимнастика — дело хорошее. Впереди Freaky DJs, Касьян, Скрипт и Беладонна с нами и Дюк Дюмон.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Ты в центре. Центр FM. Живи на полной громкости. Белорусский трек.

0: сегодня в Гомеле до 19 тепла, в Бресте 18, в Гродно-Могилеве 16 градусов, в Витебске плюс 15. В этих городах осадки не прогнозируются. В Минске 13-15 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но во второй половине дня все-таки возможен небольшой дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Акадиум Фарм.
1: Хорош.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит –

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

0: все, что услышали на Центре FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

Александр Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Президент заявил на встрече с главой российского банка ПСБ Петром Фродковым, что магистраль очень интересна для белорусов. Последние годы граждане страны стали часто посещать Россию и ее столицу. Он называет это паломничеством белорусов в Москву, особенно молодежи. В Минске планируют построить 53-этажный небоскреб. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский. По его словам, речь идет о монолитно-каркасном здании. Точные сроки начала строительства пока не называются. Параллельно в Беларуси ведут работы над панельными домами высотой от 25 этажей. Как отметил министр, такие высотки могут появиться уже в ближайшие 2 года. Таким образом, страна может выйти на новый уровень высотного строительства. В сентябре золотовалютные резервы Беларуси снизились более чем на 600 миллионов долларов. На 1 октября они составили 14 миллиардов 633 миллиона долларов. Нацбанки говорят, что главным фактором снижения золотовалютных резервов в сентябре стало снижение цен на золото на международных финансовых рынках. Каждый четвертый взрослый в нашей стране страдает от ожирения. Специалисты обсуждают обновление подходов к диагностике и лечению ожирения. Сегодня они предлагают отказаться от восприятия лишнего веса исключительно как косметической проблемы и рассматривать ожирение как хроническое заболевание, которое требует длительной терапии. Новые возможности лечения обсуждались на международной научно-практической конференции в Минске. В ней приняли участие более 150 врачей из всех регионов страны, в том числе эндокринологи, кардиологи, гинекологи и врачи общей практики. И в завершении на аукционе за 6 миллионов 300 тысяч долларов продали картину Марка Шагала. На ней традиционные для творчества Шагала образы, а в ее центре двое влюбленных. Прошлый владелец приобрел эту картину в 2018 году, также во время аукциона. Тогда картина обошлась ему в 1 миллион 930 тысяч долларов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр FM. Белорусский трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Энрико, Розика, Тимо Мас и Иви выпустили «No More». Немецкий электронный ветеран Тимо Мас объединился с продюсером из Римини Энрико Розика для релиза «No More» на лейбле MMA. Это 76-й выпуск лейбла, и в нем участвует вокалистка Иви. Трек сочетает современный прогрессив хаус с оттенком ретро-звучания, будто он вышел на виниле. Доступны две версии – вокальный микс с парящим вокалом Иви и глубоким басом, а также даб-микс от Энрико Розика, более темный и клубный. Релиз уже поддержали Эрнан Катанео, Black Coffee и Крис Фортье. Третья версия от Тимо Мас, Ривьера Микс, выйдет 9 октября.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Афроджек Монополи Мэн. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: танцевальной электронной музыки. Центр FM. Погода. На центре.
1: Понедельник. В некоторых городах вещания центра FM ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Blackbird Alliance. Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

Подсказка. Новинки эфира на центре. Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориа. Така-така. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. По его словам, это будет большой разговор по теме туризма. Он подчеркнул, что развитию туризма отведено особое место в программе социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. Среди задач вдвое увеличить долю отрасли в ВВП. Власти рассчитывают, что туризм станет одним из значимых источников бюджетных доходов и будет способствовать созданию новых рабочих мест, особенно в регионах. А Беларусь тем временем вновь вошла в топ популярных новогодних направлений у россиян. Пик выездов туристы планируют на 2-4 января. Особый интерес у гостей из России вызывают белорусские здравницы. Стоимость путевок для россиян и белорусов уравняли. Экспорт санаторно-курортных услуг растет. В прошлом году в белорусских здравницах оздоровились почти 260 тысяч иностранцев из 80 стран. Почти половина экспорта туруслуг Беларуси приходится на санатории. Чаще всего приезжают граждане России, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Китая. В Беларуси создают открытый государственный реестр систем питьевого водоснабжения и водоотведения. В нем будут собраны данные о системах по всей стране, объемах и качестве воды, составе сточных вод. Жители смогут проверять качество питьевой воды и узнать поставщика услуг по конкретному адресу. Реестр будет бесплатным для физлиц, юрлиц и организаций сферы водоснабжения. Данные предоставят госорганы и местные власти. Их проверят на актуальность. Беларусь и Якутия собираются развивать технологическое партнерство, обмениваться экспертизой и совместно готовить огранщиков алмазов. В Якутии и Смоленской области создадут совместные центры по огранке алмазов. Для их запуска и эффективной работы необходимо кооперироваться с партнерами, в том числе с «Кристаллом», который имеет мощную производственную базу, высокий уровень специалистов и технологическая оснащенность. И в завершение экспозиция Минского музея валунов в Уручье перешла на осенний режим работы. С падением уровня травы на территории парка площадью около 70 гектаров стала отчетливо видна уникальная планировка. Площадка полностью повторяет физическую карту Беларуси, где возвышенности и русла рек обозначены ледниковыми глыбами. Всего здесь собрано более 2000 природных камней, которые привезены со всей страны. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Белорус.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Погода. На центре.
2: Понедельник. В некоторых городах вещания Центра FM ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Центр.

0: Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Бассейн и сет Happy Another Life. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесери и Ханта. Шортстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Александр Лукашенко встретился с Петром Фродковым, председателем банка ПСБ. Это универсальный банк в России, входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлиц, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании. Расчетно-кассовые операции, кредиты, вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Основан в 1995 году, до 2025 был известен как Промсвязьбанк. После внесенных изменений в устав наименование сменилось. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. За 3 месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление. Заполненное заявление автоматически поступит в Управление по труду, занятости и социальной защите, где гражданин получает пенсию. Специалисты рассмотрят заявление и продлят срок выплаты пенсии через банк еще на 3 года. Сервис доступен гражданам, у которых открыт действующий базовый счет в банке. Госпогранкомитет сообщает, около 190 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с января. С начала года в нашу страну прибыли 189 835 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 448 тысяч 4 жителя европейских стран. Вера, история и желание помогать. Благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» объединила молодежь Могилевщины. Волонтеры благоустроили территорию церкви в Кличевском районе. Храм святых апостолов Петра и Павла в агрогородке Абацевичи молодой. Его 10 лет назад восстановили на месте старинной постройки сами верующие. Территория вокруг большая. На помощь прибыли свыше 30 активистов. Убрали листву и мусор, высадили клумбы, покрасили забор и дров накололи. А еще познакомились с историей и жизнью прихода. Церкви, костелы, монастыри, каплицы. Полезная инициатива по восстановлению культовых объектов разных конфессий на территории Беларуси проводится с 2013 года. Она объединяет 1000 волонтеров движения «Доброе сердце». Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Без осадков обойдется во вторник в Беларуси. В Бресте облачно с прояснениями и 19 градусов тепла. В остальных городах пасмурно. В Витебске плюс 15, в Гродно плюс 18, в остальных городах до плюс 17.
1: Погода.

0: me.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма центра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

В укреплении братских связей между Белоруссией и Таджикистаном убежден Александр Лукашенко. Это подчеркивается в поздравлении президенту дружественной страны Эмомали Рахмону с днем рождения. «Ваше преданное служение интересам таджикского общества, бережное отношение к культурному и историческому наследию являются примером выдающегося государственного лидерства, а дальновидная политика позволяет стране двигаться по пути устойчивого развития», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Своему коллеге президент пожелал сил и энергии для осуществления намеченных планов. Теперь не заметить контролера будет невозможно. В Беларуси вступили в силу новые требования к контролю в общественном транспорте. У сотрудников появился обязательный яркий шеврон и постоянная видеофиксация. О ведении съемки они обязаны предупредить вслух. К слову, прервать или смонтировать запись нельзя. Все данные шифруются и хранятся на защищенном сервере для разбора спорных ситуаций. Уровень потребления алкоголя в Беларуси за последние годы снизился, следует из данных Белстата. Например, если в 2020 году он составлял 11,8 литра, то к 2025 году снизился до 10,9 литра. Тенденция к снижению сохранялась на протяжении последних 5 лет. Рост был зафиксирован лишь в 2021 году до 12 литров. Основной спиртной напиток, судя по статистике, водка. На втором месте слабоалкогольные напитки, далее идут вина и ликеры. Реже всего белорусы пьют коньяк и бренди. Беларусь вновь вошла в топ популярных новогодних направлений у россиян. По данным Российского союза туриндустрии, в ближнем зарубежье республика традиционно лидирует. Пик выездов туристы планируют на 2 и 4 января. Особый интерес у гостей из России вызывают белорусские здравницы. Стоимость путевок для россиян и белорусов уравняли. Экспорт санаторно-курортных услуг растет. В 2025 году в белорусских здравницах оздоровились почти 260 тысяч иностранцев из 80 стран. Абсолютный рекорд. Почти половина экспорта туруслуг Беларуси приходится на санатории. Чаще всего приезжают граждане России, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Китая. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Энрико, Розика, Тимо Мас и Иви выпустили «No More». Немецкий электронный ветеран Тимо Мас объединился с продюсером из Римини Энрико Розика для релиза «No More» на лейбле MMR. Это 76-й выпуск лейбла, и в нем участвует вокалистка Иви. Трек сочетает современный прогрессив хаус с оттенком ретро-звучания, будто он вышел на виниле. Доступны две версии – вокальный микс с парящим вокалом Иви и глубоким басом, а также даб-микс от Энрико Розика, более темный и клубный. Релиз уже поддержали Эрнан Катанео, Black Coffee и Крис Фортье. Третья версия от Тимо Мас Ривьера Микс выйдет 9 октября.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Без осадков обойдется во вторник в Белоруссии. В Бресте облачно с прояснениями и 19 градусов тепла. В остальных городах пасмурно. В Витебске плюс 15, в Гродно плюс 18, в остальных городах до плюс 17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM. Живи на полной громкости.

Ну, вот так вот танцевальненько открылся нам новый час музыки на Центр FM. Сделал все лучшее, что мог. Кэшмир, так зовут этого звездного диджея. Свежий хит от него под названием The Chant. Здесь 3 минут 5 в стране. Тебе большой привет. И, конечно, удачного, успешного понедельника и успешного старта всей трудовой недели. Двигаться к очередным выходным предлагаю вместе, сообщая и, конечно, ни в коем случае не скучая. Слушая хорошую музыку. Ну и, конечно, здесь только лучшее для тебя готовлю, заряжаю и слушаем их вместе. Rudimental со свежим хитом, Сэнд Шоутс с нами, Феликс Яйн, D.O.D. и Адриатика с хитом Coming Home в ближайшие минуты. Добро пожаловать в мир настоящей танцевальной.

0: вот он, Феликс Яйн у нас в гостях, Steel Fall, от него этот немецкий диджей снова в деле, снова в игре и периодически появляется у нас в эфире, обещая нам и свежую музыку, и звучит, конечно, вот с такими топовыми и настоящими уже зарекомендовавшими себя танцевальными хитами, что, несомненно, здорово. Так здорово, что ты слушаешь Центр FM, оставайся с нами и дальше встречай дискотека от Бенни Бенаси. Свежий хит от британской драм-н-бейс команды Rudimental с нами. А еще послушаем California Dreamin' версии Dub Dogs. Все лучшее для тебя с большим-большим удовольствием. Встречай.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее.

0: Turn to Life. Он называется именно так. Еще один прекрасный, еще один танцевальный в нашем эфире. Именно он привел нас к выпуску новостей. В половину каждого часа мы знакомимся с самым важным, что произошло в нашей стране, в частности, и в мире в целом. И, конечно, сразу после, двигаясь дальше, встречаем очередную порцию супермузыки, очередной микс танцевальных, только танцевальных хитов. Summer Lighter от Galantis и David Guetta здесь. Еще один звездный диджей Арманд Ван Хелден. Зовут его при поддержке Марк Найт и Ди Рамирос. Ю, от них слушаем скоро. Ну и наконец, здесь Let Loose. Легендарный обновленный Адамом Бейером. Много-много самой лучшей музыки. Яркой, танцевальной. Лови в ближайшие полчаса.
1: Александр Лукашенко встретился с Петром Фродковым, председателем банка ПСБ. Это универсальный банк в России, входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлиц, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании. Расчетно-кассовые операции, кредиты и вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Основан в 1995 году, до 2025 был известен как Промсвязьбанк. После внесенных изменений в устав наименование сменилось. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Беспилотные поезда могут начать курсировать в Минском метро в будущем. Завод «Метровагонмаш» 40 лет снабжает белорусскую подземку электропоездами. Российские партнеры рассчитывают поставить сюда и беспилотные метропоезда. Первые подобные уже запустили в Санкт-Петербурге. Сроки реализации проекта пока не называются. Посадку разрешаю. Готовятся услышать в Гродненском аэропорту. Воздушная гавань прошла модернизацию и уже ищет перевозчиков, готовых приземляться на Гродненской земле. Это откроет новые возможности для развития туризма и бизнеса в регионе. Пока здесь принимают лишь чартерные самолеты с официальными делегациями, спортсменами, артистами. Регулярных ни в Россию, ни на знаменитые южные курорты нет уже 5 лет. Сказалась и ситуация на внешнем контуре, и состояние инфраструктуры. Вынужденная пауза не помешала большому ремонту взлетно-посадочной полосы. Здесь заменили покрытие, отремонтировали боковые полосы безопасности. В ближайшее время получат и смонтируют новое радиотехническое оборудование. Белорусы смогут понаблюдать за метеорным потоком Дракониды. Максимум ожидается около 4 утра 9 октября по минскому времени. Благодаря новолунию небо будет достаточно темным для наблюдений. Метеоры Драконид отличаются сравнительно медленным движением и могут оставлять легкий красноватый оттенок. Наблюдать за звездопадом можно будет уже после заката 8 октября. Специальное оборудование не понадобится. Метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом. Я Евгений Лажковский. Всего доброго.

новинки эфира на центре. T4050 и Bo Blues Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Oh My. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Night. Вот так вот здорово называется этот красивый хит от проекта Dub Vision. И еще одно обновление классики, еще одно обновление прекраснейшего хита из прошлого. 16:49 на часах. И давай-ка заглянем в ближайшее обозримое будущее музыкальное. Послушаем, что, узнаем, что будем слушать в ближайшие 15 минут. И, конечно, в новом часе уже этим вечером тоже много классной музыки. Стив Аоки здесь с нами. С нами Галантис и Дэвид Гетта, проект Enotro и другие топовые артисты. А для тебя с такими же суперхитами.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: I don't know you dance like that.
1: Ну вот он, такой прекрасный. Стив Аоки у нас в гостях на Центр FM. Как раз-таки именно с его музыкой под названием Does Your Father Know You Dance Like That? Вот такое название. Он носит именно этот суперхит, открывает для нас вечер, вечер понедельника. Я надеюсь, что легкого понедельника. Тиесто в продолжении этого вечера с нами Оливер Хелденс, с нами Джоэл Кори впереди. Обязательно будем слушать Гордо и много другой классной музыки. Ну а сейчас разберемся и с погодой на завтра.
2: Погода на центре. Погода.
1: 22 со знаком плюс и переменная облачность. Погода без осадков ожидается завтра в Бресте. В Витебске 18. Тепла, будет облачно с прояснениями и временами. Ожидается небольшой дождь без осадков. Будет в Гомеле и 20 тепла. В Гродно такая же температура без осадков. А в Могилеве завтра до 20. Также облачная с прояснениями погода и без осадков. В столице тоже без осадков, облачно с прояснениями и до 18 со знаком плюс.
2: Погода по материалам ресурса.

0: Это Джоэл Кори и Рита Ора. Да, та самая Рита Ора, чей вокал мы слышим не только в этом хите, а во многих других топовых и настоящих танцевальных. Drinking называется этот хит. 17:10 на часах. Доброго вечера тебе. Хорошего настроения. Слушай Центр FM, сохраняй его прекрасным и двигайся дальше вместе с нами. А именно с Дэвидом Гетто. Скоро слушаем Армина Ван Бюрена. Наконец, суперхит Energy от Гордо. Еще больше стиля. Модненькая музыка для тебя этим вечером и всегда.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

Он просто прекрасен, не правда ли? Хоть в обновленной версии, хоть в оригинальной. Groove Jet от Spiller. У нас здесь ровно половина шестого в стране. Я, как всегда, приветствую тебя и желаю доброго, главное, не скучного вечера. Ну и, собственно, веселить тебя продолжает в том числе и Центр FM. Заглянем в ближайшее обозримое будущее. Послушаем впереди Love Forever от Max Tyler. Оливер Хелденс тоже с нами, а именно его Satisfy. Это, конечно, прекрасный хит от Джош Бейкер, My Place. Вот сколько приятной, солнечной, летней, теплой, согревающей музыки. Через две минуты все это только для тебя.

укреплении братских связей между Белоруссией и Таджикистаном убежден Александр Лукашенко. Это подчеркивается в поздравлении президенту дружественной страны Эмомали Рахмону с днем рождения. «Ваше преданное служение интересам таджикского общества, бережное отношение к культурному и историческому наследию являются примером выдающегося государственного лидерства, а дальновидная политика позволяет стране двигаться по пути устойчивого развития», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Своему коллеге президент пожелал сил и энергии для осуществления намеченных планов. В Белоруссии создают открытый государственный реестр систем питьевого водоснабжения и водоотведения. В нем будут собраны данные о системах по всей стране, объемах и качестве воды, составе сточных вод. Жители смогут проверить качество питьевой воды и узнать поставщика услуг по конкретному адресу. Реестр будет бесплатным для физлиц, юрлиц и организаций сферы водоснабжения. Данные предоставят госорганы и местные власти. Их проверят на актуальность. Беларусь и Якутия собираются развивать технологическое партнерство, обмениваться экспертизой и совместно готовить огранщиков алмазов. В Якутии и Смоленской области создадут совместные центры по огранке алмазов. Для их запуска и эффективной работы необходимо кооперироваться с партнерами, в том числе с «Кристаллом», который имеет мощную производственную базу, высокий уровень специалистов и технологической оснащенности. В Минске планируют построить 53-этажный небоскреб. Речь идет о монолитно-каркасном здании. Точные сроки начала строительства пока не называются. Параллельно в Беларуси ведут работу над панельными домами высотой от 25 этажей. Как отметил профильный министр, такие высотки могут появиться уже в ближайшие 2 года. Таким образом, страна может выйти на новый уровень высотного строительства. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Виталий Пинчук в скором времени может дебютировать в Национальной хоккейной лиге. Белорусский нападающий вызван из фарм-клуба Нэшвилла в основную команду. В АХЛ экс-игрок «Динамо» провел всего один матч. Ближайшую игру хищники проведут в ночь на 7 октября против Торонто. Ждем успешного дебюта белорусского хоккеиста. А вот бывшая команда Пинчука, минская «Динамо», сегодня проведет поединок чемпионата КХЛ. Минчане дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Начало встречи в 19:30. Пойти на футбол и перед матчем покататься на американских горках. Такая возможность будет у болельщиков швейцарского Сьона. Клуб представил проект нового стадиона. Он рассчитан на 21 тысячу зрителей. Внутри предусмотрены раздвижная крыша, отель на 80 номеров, рестораны и развлекательные зоны. Но главной особенностью станет аттракцион, который планируют проложить вокруг фасада арены. Кататься на американских горках можно будет и в дни без матчей, говорится на официальном сайте проекта, кстати, стоимостью почти полмиллиарда. Евро. Любительский клуб из Ирландии Палмерстаун Селтик стал популярен благодаря милому посту в соцсетях. Сегодня нас посетил один человек. Спасибо вам, болельщик из другого города. Ваша поддержка не останется незамеченной, говорится в заявлении. Эта история растрогала сердца нейтральных болельщиков, и они пообещали посетить следующую игру команды. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: уже 17 часов 49 минут. Белорусская столица. Ты по-прежнему проводишь время с Центром ФМ. Поступаешь очень правильно, очень мудро и двигаешься дальше весело. В прекрасном настроении, которое сохраняется в том числе и благодаря топовой музыке в нашем эфире. Максимум танцев здесь от Secretos, а также Оливер Хелденс и Satisfy от него впереди. Кроме того, слушая Макс Тайлер и много другой классной музыки от самых ярких и наиболее востребованных продюсеров, диджеев и музыкантов современности со всего мира. Лучшая музыка только для тебя. Встречай и слушай.
1: Реклама.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: Ровно 6 вечера в белорусской столице. Добро пожаловать в мир топовой, прекрасной танцевальной музыки на Центр ФМ. Не забывай ее просто слушать, а еще и не забывай поддерживать лайком на нашем официальном сайте centrfm.by. Именно таким образом ты формируешь плейлист Центр ФМ. Стало быть, чем чаще ты голосуешь за хит, тем чаще он появляется для тебя же в эфире. Ну а кроме прочего, не забывай и о топ-20. Именно ты составляешь хит-парад лучших из лучших каждую пятницу. Ровно в 5 вечера в прямом эфире мы встречаемся здесь, на Центр ФМ, для того, чтобы подвести музыкальные итоги, послушать лучшую музыку и порадоваться за самый любимый хит и, конечно, автора. После прогноза погоды этим вечером вместе с нами Мэдди Икс на старт часа. Джасти здесь, Loud Luxury с нами и Джон Саммит, а именно его Тиас с версией Макс Тайлер. Это мы будем слушать в ближайшие 15 минут. Будет весело.
1: Погода на центре.
0: Переменную облачность, погоду без осадков и до 22 со знаком плюс обещают нам завтра в Бресте. В Витебске 18 градусов, будет облачно с прояснениями и временами ожидается небольшой дождь. Погода без осадков в Гомеле и 20 тепла, такая же погода ожидается в Гродно и в Могилеве. В столице завтра до 18 со знаком плюс, облачная с прояснениями погода и без осадков будет в Минске.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: такая вот классная музыка от Loud Lux. У нас в эфире Love You For Life. Он называется именно так. Суперхит, за который всегда можно проголосовать. Ну и не премину напомнить, что если есть желание разузнать, как называется сие творение, то всегда достаточно заглянуть к нам в гости на сайт Центра FM Buy в раздел «Что играло» в любое удобное для тебя время. Перед этим лишь запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Ну а затем уже там, в разделе «Что играло», вводи эти данные и в ответ получай точное и полное название хита. А дальше решай самостоятельно, что с ним делать далее. 18 часов и 9 минут в стране. Едем дальше вместе, и я знаю, что мы будем делать. Будем слушать Фишера. What a Life от него. Здесь Тио, Садж Джон, Саммит и Макс Стайлер. А еще обязательно послушаем с тобой прекрасный трек под названием «Нирвана» от Бенни Бенази. И все это случится скоро.
1: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 баллов у нас в гостях. Калин. Прекрасный хит, который привел нас к очередному выпуску новостей. 18.31 на часах. Их сверим. И, конечно, предлагаю дальше вместе двигаться, сохраняя широкую улыбку на лице и прекрасное настроение, независимо от того, чем мы сейчас занимаемся. Отдыхаем или работаем. Делаем это под музыку Мейсона. Beyond Today от него. Здесь еще один прекрасный артист. Дюк Дюмон. Наконец, проект Prosper. Немного стиля этим вечером в этом музыкальном часе для тебя совсем скоро.
1: Александр Лукашенко встретился с Петром Фродковым, председателем банка ПСБ. Это универсальный банк в России, входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлиц, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании. Расчетно-кассовые операции, кредиты и вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Основан в 1995 году, до 2025 был известен как Промсвязьбанк. После внесенных изменений в устав наименование сменилось. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. За 3 месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление. Заполненное заявление автоматически поступит в Управление по труду, занятости и социальной защите, где гражданин получает пенсию. Специалисты рассмотрят заявление и продлят срок выплаты пенсии через банк еще на 3 года. Сервис доступен гражданам, у которых открыт действующий базовый счет в банке. Госпогранкомитет сообщает, около 190 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с января. С начала года в нашу страну прибыли 189 835 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 448 тысяч 4 жителя европейских стран. Вера, история и желание помогать. Благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» объединила молодежь Могилевщины. Волонтеры благоустроили территорию церкви в Кличевском районе. Храм святых апостолов Петра и Павла в агрогородке Абацевичи молодой. Его 10 лет назад восстановили на месте старинной постройки сами верующие. Территория вокруг большая, на помощь прибыли свыше 30 активистов. Убрали листву и мусор, высадили клумбы, покрасили заборы и дров накололи. А еще познакомились с историей и жизнью прихода. Церкви, костелы, монастыри, каплицы. Полезная инициатива по восстановлению культовых объектов разных конфессий на территории Беларуси проводится с 2013 года. Она объединяет 1000 волонтеров движения «Доброе сердце». Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: How do you do? Он называется именно так. И как твои дела? Ну-ка, расскажи-ка нам. 18:51 на часах. Я надеюсь, что все в полном порядке. И ты уже не работаешь, а отдыхаешь, получаешь удовольствие от этого вечера и от этого прекрасного микса музыки на Центр FM. Спасибо, что проводишь время вместе с нами. Мы не подводим, особенно после 10 вечера, когда начинаются танцы на Центр FM. Не пропускай, танцуй вместе с нами. Ну а сейчас в качестве аперитива лови опять-таки много классной музыки. Мейсон с нами, как и обещал, D.O.D. звездный проект с хитом Careful. Впереди, ну и конечно, Тиесто. Он тоже появится здесь совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Beautiful. Снова прекрасная музыка в эфире Центра FM в продолжении вечера. На этот раз от проекта D.O.D. Снова танцы или музыка, чтобы просто послушать и насладиться этими приятными мелодиями, аккордами и нотами. Дальше с нами уже в новом музыкальном часе. Танцевальный How We Go от Hardwell и Showtek. Стива Оки и его Gravity мы тоже услышим впереди. Ну и любимая нами команда Shows дарит свой Only You тоже совсем-совсем скоро. Кстати, на данном этапе команда Shows достаточно низко располагается в нашей радио 20-ки лучших и любимых и всерьез рискует ее покинуть вовсе. Так что это так информация на заметку. Если хочешь сохранить в Центр FM ТОП-20 этот прекрасный хит Only You, зайди к нам в гости на Центр FM Buy. Не поленись, проголосуй за команду. Ну а мы далее двигаемся после прогноза погоды очередной микс супермузыки. Добро пожаловать.
1: Погода на Центре.
0: Переменная облачность, погода без осадков и до 22 градусов обещают нам завтра в Бресте. В Витебске 18 тепла, будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь. В Гомеле 20 тепла, в Гродно тоже 20 и в Могилеве до 20 со знаком плюс, будет без существенных осадков и облачная с прояснением погода. В столице завтра 18 со знаком плюс, облачно с прояснениями и без осадков.
1: Погода.

0: From Desire. Это Галла с реверсией, с обновлением своего суперхита. 19:10 на часах. Доброго вечера тебе, хорошего настроения. Далее мчимся. Конечно, вечер продолжаем с прекрасной музыкой, танцевальной музыкой, яркой. Галанти здесь, Busy Boy от проекта. Послушаем Марк Найт. House Music. Настоящая, правильная, танцевальная. И, наконец, Крис Лейк. И еще один супер-диджей. И Long Jacket от него. Это все впереди для тебя.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама. Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Центр FM. Это классика.

Тюрно, он называется так, свеж хит у нас в эфире, еще один очередное пополнение копилки лучших из лучших на Центр ФМ. Но что случается у нас с завидным постоянством, абсолютно каждый день целый вброс прекрасной музыки для тебя, надеюсь, оцениваешь. Ну не забывай голосовать на сайте Центр ФМ Бай за любимые хиты, это очень важно, потому что именно таким образом формируется плейлист, а часто именно ты выступаешь в роли музреда, даже сам или сама того не подозревая. Половина восьмого в стране, дальше новости, после них здесь Аксвелл. Above and Beyond тоже появится. И прекрасный проект Two Colors. Сафриду, Крис Дасаранди. Они все здесь через 3 минуты.

В укреплении братских связей между Белоруссией и Таджикистаном убежден Александр Лукашенко. Это подчеркивается в поздравлении президенту дружественной страны Эмомали Рахмону с днем рождения. «Ваше преданное служение интересам таджикского общества, бережное отношение к культурному и историческому наследию являются примером выдающегося государственного лидерства, а дальновидная политика позволяет стране двигаться по пути устойчивого развития», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Своему коллеге президент пожелал сил и энергии для осуществления намеченных планов. Теперь не заметить контролера будет невозможно. В Беларуси вступили в силу новые требования к контролю в общественном транспорте. У сотрудников появился обязательный яркий шеврон и постоянная видеофиксация. О ведении съемки они обязаны предупредить вслух. К слову, прервать или смонтировать запись нельзя. Все данные шифруются и хранятся на защищенном сервере для разбора спорных ситуаций. Уровень потребления алкоголя в Беларуси за последние годы снизился, следует из данных Белстата. Например, если в 2020 году он составлял 11,8 литра, то к 2025 году снизился до 10,9 литра. Тенденция к снижению сохранялась на протяжении последних 5 лет. Рост был зафиксирован лишь в 2021 году до 12 литров. Основной спиртной напиток, судя по статистике, водка. На втором месте слабоалкогольные напитки, далее идут вина и ликеры. Реже всего белорусы пьют коньяк и бренди. Беларусь вновь вошла в топ популярных новогодних направлений у россиян. По данным Российского союза туриндустрии, в ближнем зарубежье республика традиционно лидирует. Пик выездов туристы планируют на 2 и 4 января. Особый интерес у гостей из России вызывают белорусские здравницы. Стоимость путевок для россиян и белорусов уравняли. Экспорт санаторно-курортных услуг растет. В 2025 году в белорусских здравницах оздоровились почти 260 тысяч иностранцев из 80 стран. Абсолютный рекорд. Почти половина экспорта туруслуг Беларуси приходится на санатории. Чаще всего приезжают граждане России, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Китая. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: ТМБ у нас в эфире, белорусский проект со своим прекрасным хитом 19.51 на часах. И, как всегда, приветствую тебя на Центр ФМ. Как всегда, говорю большое спасибо, что ты слушаешь лучшую музыку. Делаешь ее погромче, и не только слушаешь, а еще и танцуешь наверняка, потому что ловишь впереди прекраснейший хит «Leave Me Up» от Hills. Axwell, как и обещал, его «Whatever Tends Your Own» впереди, и «Sick Individuals». В финале часа появится и этот нидерландский проект.
1: Трансляция из крупнейших фестивалей планеты.

0: Feels Like You. Он называется именно так. Обещал ведь, что Sick Individuals завершат час. Вот, собственно, и случилось. Послушали еще одну красоту, танцевальную красоту. И не просто послушали, а еще и подвигались, правда? Ну, хотя бы минимально. Это всегда только полезно, всегда здорово. И, собственно, также будем продолжать. Почему бы и нет? Мэрикс здесь, Монолинк, не дадут скучать. Ники Ромеро, еще один звездный супер-диджей с хитом Like Home. Это все в ближайшие 10 минут. Ну и не забываем о том, что сегодня ровненько в 10 часов стартуют наши вечерние радиошоу, ночные радиошоу, посвященные исключительно и только танцевальной музыке. Там будет весело. Не пропусти.
1: Погода на центре.
0: Два градуса и переменная облачность, а также погода без осадков. Завтра в Бресте, в Витебске 18 тепла, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Переменная облачность и без осадков в Гомеле, в Гродно и в Могилеве. В этих городах до 20 тепла. В столице завтра 18 градусов, облачная с прояснениями погода и без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

эфира на центре. Ричард Дюран и Райна Снейла. Goodbye, my love.

0: центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
2: Далее. Будущий хит.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take My Heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Энрико, Розика, Тиму Мас и Иви выпустили No More. Немецкий электронный ветеран Тиму Мас объединился с продюсером из Римини Энрико Розика для релиза No More на лейбле MMA. Это 76-й выпуск лейбла, и в нем участвует вокалистка Иви. Трек сочетает современный прогрессив хаус с оттенком ретро-звучания, будто он вышел на виниле. Доступны две версии – вокальный микс с парящим вокалом Иви и глубоким басом, а также даб-микс от Энрико Розика, более темный и клубный. Релиз уже поддержали Эрнан Катанео, Black Coffee и Крис Фортье. Третья версия от Тима Мас Ривьера Микс выйдет 9 октября.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Центр FM. Погода на центре.
1: Без осадков обойдется во вторник в Белоруссии. В Бресте облачно с прояснениями и 19 градусов тепла. В остальных городах пасмурно. В Витебске плюс 15, в Гродно плюс 18, в остальных городах до плюс 17.
0: Погода. По материалам.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: miss you, baby.
1: Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bo Blues Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Оу Май. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее Анджуна Чил. Категория 16+.

0: Вы слушаете Анджуна Чилл он Air на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Реклама.

0: ученых, неразрывно связана с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

This is Anjuna Chill.

0: Дома радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

0: You are listening to Vonic Sessions with Paul Van Dyk.
1: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Vonic Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
5: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
6: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
7: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: music for an electrified generation. Vonic Sessions.
1: With Paul Van Dyke.
2: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Paul Van Dyke на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul van Dyk.

слушаете радио-шоу «Воник Сэшенс» и «Оль Ван Дайк» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радио-шоу «Воник Сэшенс» и «Ол Ван Дайк» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте

0: мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Рашка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лэнто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Sam Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла, remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

Новинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.